0: Новите Полиция Шениконец. Ще видно диши по допусто. Манка вам леше права кампо прима. Скочите у Ем Каравани. Кушенчурио. Кир вас чакал се за брескърдне полетне дворилщине. Ем Каравани Кшенчур. Али на Микси минус Цараванинг Пикаси. Кер Полиция ще трая. Мислиш да шпорт ни за те? Само правега мораш поискат.
1: У субота, 5 септембра, приди на 4-ти Любянски фестивал шпорта у Тиволи и на Илирио. Чакате бресплачен преискус вече от 50 шпортов. Вечна Любяна, пика си.
2: Фестивал омогоча местна община Любяна.
3: Уния Смарт Акаунтинг. Своим странкам при послованию у регии заготавля еднакво върхунско подпоро код дома. Уния Смарт Акаунтинг. Рачуноводство нове генерация.
4: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.